ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: По Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем +15, +20.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: в Могилеве 5 утра.
1: По Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем +15, +20.

0: answer.
1: За час до полуночи позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 2 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Радио Могилев.
2: А мне...

0: актуальные новины Могилевщины у штонедельном огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: За глядом подей Могилевщины у студии Марина Касьянова. Доброй раницы. Урачыстасці з нагоды свята працы і занясення Магілёўскай вобласці на дошку гонару адбыліся 1 мая ў Магілёве. Абноўленая рэспубліканская дошка гонару была ўрачыста адкрыта ў Мінску напярэдадні свята працы. За дасягненне высокіх вынікаў у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі па выніках работы за 2025 год на яе занесены больш за 6 дзясяткаў пераможцаў арганізацыі і прадпрыемства з розных сфер. Так дзяржава падкрэслівае важкі ўклад грамадзян і працоўных калектываў у развіццё Беларусі. Магілёўская вобласць занесена на рэспубліканскую дошку гонару за дасягненне высоких показчиков у сферы социально-экономичного развития по выниках 2021-2025 годов. Сярод районов за досягнение у 2025 годе высоких показчиков у сферы социально-экономичного развития означены городский район. Сярод пераможцев республиканского масштабу одразу несколько представников в области Бялынинский СВК «Калгас Радима», Могилевский областный краязнаучий музей имя Романова и Могилевский областный лечебный диагностичный центр. Первый наместник старшини Могилевского облвыконкама Сергей Савицкий выказал слова подяки за занесение на республиканскую дошку гонору Могилев Московской области, городского района и предприемства региона.
3: Отдельные слова благодарности, конечно, хотелось бы сказать коллективам Могилевщины, организациям, предприятиям, государственным учреждениям, которые общей толкой позволили по предыдущей пятилетке нам быть занесенными на республиканскую доску почета. Особо хотелось бы отметить самое ценное, что есть на Могилевщине, это наши жители. Это самое, что не есть трудолюбивые люди, которые готовы идти дальше на результат. И я уверен, что Могилевщина покажет себя и
2: Профсоюзы Могилевской области обновили свою дошку гонору. На церемонию открытия приехали лепшие активисты из усяго региона, представники самых разных профессий. Рабочие, урачи, наставники. Особливо отзначили 20 жанчин, которые шмат зарабили для развития профсоюзного руху. Лепших з лепших по одним представнику от кожной галины занесли на областную профсоюзную дошку гонору. Сярод их 20 жанчин, которые унесли важкий уклад у развития и умацавання профсоюзного руху в области. Старшиня Могилевского областного объединения профсоюзов Игорь Станкевич подкреслил, что больше за 90% профсоюз активу складают женщины.
4: Сегодня у нас есть прекрасная возможность поблагодарить людей, которые хорошо отработали. То есть у нас все лучшие, но лучшим из лучших и награды. У нас есть прекрасная возможность и традиция, которая уже заложена даже не нами, а более старшим поколением и ветеранами. Это доска почета, профсоюзная доска почета. И было принято решение, в честь года белорусской женщины наша доска почета будет иметь женское лицо, поскольку более 90% всего профсоюзного актива, тех людей, которые сегодня занимаются непосредственно профсоюзной работой, это наши уважаемые женщины.
2: Церемония узнагород...

0: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Наши хиты.

0: хочешь всегда быть в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции, смотри на видео Белбай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио «Могилев».

0: Далее по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

0: помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым.
1: В Могилеве 8 часов.
2: По Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

0: 2 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.

0: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-Древ.
1: Радио Могилев.

топках. Так громко о любви звучат нам строки. Их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали. Любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек. Ищу тебя средь городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в

0: По Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

0: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Радио Могилев.

0: Могилеве 10 часов.
1: По Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем +15, +20.

0: твоем. Я целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

0: 2 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: По Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем +15, +20.

0: звезды умеют удивлять, и иногда хочется быть готовыми к различным неожиданностям. Давайте узнаем, что подготовили для вас звезды и предстоящая неделя. С вами Ира Александрова. Поехали!
1: Астрохит недели.
0: Овны, ваша энергия и обаяние привлекут к вам новые возможности и приятное знакомство. Не бойтесь быть собой, вас ждут позитивные перемены и яркие моменты. Идите навстречу новым приключениям, и пусть ваше настроение будет таким же заводным, как ритмы вашего трека недели. Питбули и Габри Понте, Pretty Woman.

0: недели.
1: Тельцы, тепло и любовь будут растекаться по вашему телу на предстоящей неделе. Чувства засияют ярче, а сердце откроется для новых приятных моментов и гармонии. Продолжайте верить в силу любви, она придаст вам сил и вдохновение. А ваш трек недели — «Лилая, наша любовь».

близнецы вдруг почувствуют силу и желание делать все по-своему. И да, это ваша жизнь, и только вам решать, куда идти и что делать. Смело выражайте свои идеи, не бойтесь быть собой. У вас достаточно энергии и уверенности, чтобы открыть двери к новым возможностям и впечатлениям. В общем, неделя драйва и положительных перемен вам обеспечена. А ваш трек недели — доктор Албан «It's My Life».

0: Авто выбирай на бутик Автобай.
1: Авто продавай на бутик Автобай.
0: Авто меняй на бутик Автобай.
1: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Астрохит недели.
3: Раки, пришло время действовать, а звезды обещают поддержку. Ваша решимость и энергия помогут добиться желанного быстрее, чем вы ожидаете. Так что смелее идите к неизведанному и не откладывайте жизнь на потом. А вдохновение ловите в вашем треке недели. Мари Краймбрери, «Давай не ждать».
4: Что?

вам пора расслабиться и отпустить все сомнения. Когда, как не сейчас, наслаждаться жизнью? Иногда полезно отпускать события на самотек и позволять себе просто жить моментом. Не зацикливайтесь на проблемах и радуйтесь простым вещам. И пусть вашим вдохновением будет ваш трек недели. Денис Фирст, ла-ла.

Дева, предстоящая неделя – это время немного побаловать себя и поверить в свое очарование. Чувство уверенности и легкости поможет вам притягивать к себе события и хороших людей. Пусть ваш внутренний свет засияет ярче. Особенные моменты сделают эту неделю незабываемой. Слушаем трек недели для Дев «Коста Ла Коста» через

0: 2 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы, неделя даст вам возможность осознать, что все было не зря. Прошлое оставляет тепло в сердце, и оно помогает идти вперед с уверенностью. Вспоминайте хорошие моменты, и пусть они вдохновляют вас к новым достижениям. Будьте открыты для перемен и новых впечатлений. Впереди вас ждут яркие и приятные события. Ваша внутренняя сила и оптимизм сделают эту неделю по-настоящему лучше. А ваш трек недели — Серябкина «Бывало и лучше».

Акцент предстоящей недели для скорпионов. Выбросить из головы и сердца все, что вас волнует и расстраивает, и начать с чистого листа. Даже если не все получается с первого раза, ничего страшного, вы двигаетесь к новым целям, и это главное – быть в движении. И вперед – это ваш главный приоритет. А ваш трек недели – Сони Бадера и Дот

Стрельцы, вы точно уверены, что выкладываетесь по полной для того человека? Возможно, если вы не чувствуете взаимности, нужно что-то пересмотреть. Подумайте над этим под ваш трек недели. Хабиб на 4-м этаже.

0: У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
3: О чем звезды напели, а страхи недели.
4: Козероги, вы, возможно, о чем-то и жалеете, но впереди вся жизнь, и нужно помнить, что ваша внутренняя гармония и душевный покой важнее, так что отпускайте и не сожалейте. И помните, отпускаешь одно, и в жизнь тут же приходит что-то другое. Именно то, что вам в данный момент нужно больше всего. Так что выше носа и ловите ваш трек недели. Женя Трофимов и «Комната культуры. Отпускаю».

Водолей, предстоящая неделя, время размышлений и внутренних диалогов, много воспоминаний и страсти. Доверяйте своему внутреннему монологу, он подскажет, когда стоит бежать и когда остановиться. Верьте, что все идет так, как должно, ведь внутри вас звучит невероятный ритм новых возможностей. А ваш трек недели — Федук, ты была рядом.

Рыбы, звезды тонко намекают вам, чтобы вы пересмотрели свои чувства. Если вдруг замечаете, что нет ответа в ваших стремлениях, все как в пустоту, значит, это и не нужно. Значит, нужно обратить внимание на тех, кто ответит вам взаимностью. Ну, а ваш так недели, Надина и Ермаков, две галочки.

0: Это был Астрохит недели, звезды напели. Помните, гороскоп – это всего лишь повод задуматься и прислушаться к себе. А музыка всегда поднимет настроение и поможет найти правильный ритм жизни. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
3: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне в праздник труда ознакомился с перспективами развития отечественного тракторостроения, передает Белта. Главы государства в Минском районе продемонстрировали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора. Глава государства сразу поинтересовался у специалистов, как себя в работе показывает новый трактор. В настоящее время эта модель пока еще только проходит испытания, после будет запущена в серию. Принципиальный вопрос от президента, сколько надо таких мощных тракторов для белорусских аграриев. Ведь не на каждом поле нужна подобная техника. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что будет достаточно 300 единиц. Александр Лукашенко жестко предупредил насчет качества.
2: Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское. Гарантийным сроком надо вернуться и увеличить им гарантийные сроки. На Гомсельмаш, на МТЗ, на все. Это минимум должно быть. Ну, 5-7 сделаем. Ну, а чего? Ну, если хорошая техника, какая вам разница, сколько гарантийный срок? Но четко должно быть разграничение. Кушаренко виноват? Будьте добры, платите. Если он там фильтр вовремя не заменил, и что-то. Но если они не виноваты, если этот двигатель выехали в поле, трансмиссия полетела, ну, дорогие мои, меняйте за счет завода. То есть справедливо должно быть. Поэтому имейте это в виду. Трактор должен быть качественный. Гарантия минимум 5 лет. Пока 5 лет. А потом и 6 и 7 будем почему.

0: внесены Могилев, Шкловский, Горецкий, Климовичский, Кличевский, Кировский и Дрибинский районы. Признание и поощрение также удостоены организации области, которые достигли в своей деятельности наилучших показателей. В их числе представители промышленности, сельского и лесного хозяйства, ЖКХ, строительства, социальной сферы, транспорта и торговли. На доску почета занесены победители ежегодного областного конкурса «Человек года Могилевщины», субъекты малого и среднего предпринимательства региона, которые стали лауреатами национального конкурса «Предприниматель года». Большой городской велопробег состоялся накануне в Могилеве. Участники стартовали с площади Ленина. В их числе были представители руководства области, города, депутатского корпуса, политических партий и общественных объединений, правоохранители, семьи с детьми, трудовые коллективы, ветераны, молодежь, спортсмены и любители активного образа жизни. Преодолев 10-километровый маршрут по основным магистралям города, участники финишировали в парке в Подниколье. Здесь они присоединились к культурно-спортивному празднику «1 мая встречаем вместе». Концерты, конкурсы и спортивные состязания проходили на различных открытых площадках города возле ряда школ, а дети смогли бесплатно покататься на аттракционах. И в завершении только по 31 мая. В Зико украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зико – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zico.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 14. Новости.
1: Приятно, когда идет уже второй по счету выходной день, и это еще только суббота. А впереди нас ждет еще и воскресенье. Вот с этой мыслью предлагаю вам сделать радиоприемники громче и провести день в хорошем настроении и в отличной компании, которую сегодня составляю вам я, и зовут меня Евгений Шутов. И, конечно же, всем говорю привет-привет и желаю хорошего дня.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
2: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Весь апрель мы ждали, когда же, ну когда же наконец будет тепло. И вот тепло пришло, и все, что нам остается, это использовать его по максимуму. Прогулки, пикники, велопробеги, в общем-то любая активность на свежем воздухе. Ну а чтобы еще больше украсить, лучше сделать громче радио Могилев, тогда музыка станет приятным сопровождением ваших занятий. Ну а я пока предлагаю послушать прогноз погоды и убедиться, что завтра будет не менее тепло.
1: По Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем +15, +20.
2: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00. Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса бренд

года 2025 бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: Вот и близится час дня, время, когда в будний день многие бы ринулись на обеденный перерыв, а в субботу это просто еще один замечательный час. Но есть в нем своя особенность, каждый день которая, и связана она напрямую с радио Могилев. Ведь именно в час дня на наших волнах проходит программа «Привет в обед», где каждый из вас может передать привет или поздравление. И сделать это очень легко. Достаточно будет написать сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176, обязательно через код 44. Ну а я вернусь к вам в следующем часе и зачитаю все в прямом эфире на волнах радио Могилев. Ну а пока вот вы пишете свои сообщения, я предлагаю послушать новинку от Лирика под названием «Don't Go Mad».
1: Новинка на радио Могилев.

Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в

Все как-то странно, за окнами птица, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети,

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Инициатива «Один район, один проект» является стратегической задачей в сфере регионального развития. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта. С момента объявления инициативы ситуация серьезно поменялась. Тогда мы рассчитывали не только на высокооплачиваемые рабочие места, но и создание рабочих мест. Создания сегодня такой проблемы нет. Александр Лукашенко упомянул о необходимости завершить программу молочно-товарных комплексов и профилакториев для содержания телят. Аналогично с развитием рыбоводческих комплексов, с чем глава государства ознакомился в Краснопольском районе.
2: Для нас сейчас важно построить предприятия, продукция которых будет востребована не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Я привел пример с этой рыбой. То, что я увидел в Беларуси, это меня поразило. И они молодцы. Не знаю, это Могилевская область или по всей уже республике, что они полный цикл создали. От икринки до комбикормов, которыми можно откармливать эту рыбу. А конверсия комбикормов самая высокая. То есть на 1 килограмм комбикорм, которую мы тратим на рыбу, получает там 200 килограмм привесов этой рыбы. Прекрасно. И нам это надо. На эту рыбу есть спрос везде. И такие проекты надо искать. Поэтому не рабочее место, не зарплата, а продукция, которую можно продать. И продать с высокой прибылью. Для нас это сегодня наиважнейший вопрос. Если это будет, тогда и зарплата будет нормальная, и приличное рабочее место. Но надо делать быстро.
1: Вопросы развития взаимодействия в сфере физкультуры и спорта в рамках ШОС были обсуждены накануне на встрече делегации секретариата ШОС и министра спорта Беларуси Сергея Ковальчука. Об этом Белта сообщили в штаб-квартире ШОС. Главы делегации обменялись мнениями по тематике сотрудничества, развития спортивной интеграции, подготовки тренерских кадров, популяризации национальных и традиционных видов спорта. Была отмечена необходимость совершенствования институционной базы взаимодействия. Отдельно была акцентирована значимость принятого на совещании регламента проведения международных спортивных соревнований «Открытый Кубок ШОС», реализация положений которого будет способствовать расширению практического взаимодействия, укреплению дружественных связей между государствами-членами. Происшествием. Накануне ночью в Мстиславле произошел пожар в жилом доме, сообщает Могилевское областное управление МЧС. Прибывшие спасатели обнаружили в помещении тело хозяина. Пламя уничтожило крышу и перекрытие, повредило стены и имущество. По предварительной версии, мужчина погиб из-за неосторожного курения. В Могилеве стартует решающий этап розыгрыша гандбольного Кубка Беларуси среди мужских команд, сообщает Белта. В первом полуфинальном матче гандболисты Гомеля сразятся с финалистами прошлого сезона Минским СК. Во втором матче за выход в финал действующий обладатель трофея мешков Брест будет соперничать с могилевским клубом Машека. Победители полуфинальных баталий завтра сойдутся в решающем поединке, а проигравшие разыграют бронзу кубкового турнира. И в завершение финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 17.
3: Привет, слушай и поздравляю. Поздравляй, слушай.
4: На часах 13.03, и, на мой взгляд, это именно то время, когда стоит вспомнить про родных, про друзей, про близких вам людей, потому что все к этому располагает. Именно в этом часе на волнах радио Могилев проходит программа «Привет в обед», и можно будет передать и привет, и поздравления простым действием, сообщением на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176. Ну а зачитывать ваши сообщения буду я, Евгений Шутов, так что от всех жду сообщений и говорю вам «Привет в обед».

Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375 29 332 44 44. Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: слушай и поздравляй.
1: А я уже успел получить от вас сообщение, и вот буду зачитывать. Добрый день, Радио Могилев. Передайте, пожалуйста, большой привет и удачи в дачных делах Дмитрию и Татьяне, от их соседей Николая и Анастасии из Цезарева. Отлично, уверен, привет получен, и мы идем дальше. А дальше у нас привет семье Никитиных от друзей Алисы и Олега с пожеланием хорошей посадки картофеля. Что ж, уже по первым двум сообщениям я вижу, что дачный сезон открыт, и это не может не радовать. Но есть и другие поводы. Вот, например, поздравление с днем рождения. Здравствуйте, Радио Могилев. Поздравьте с днем рождения Оставьева Федора и пожелайте ему всего самого наилучшего от всей семьи. Сидим сейчас за столом и слушаем Радио Могилев. Спасибо. Что ж, я присоединяюсь к поздравлениям. От себя желаю Федору всего самого наилучшего и пускай каждый день будет полон у вас позитивных эмоций и приятных воспоминаний. Ну а всем хочу напомнить, друзья, что ваши сообщения принимаются на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176.
0: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай! Прогноз
2: погоды. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер

0: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые три месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
1: Привет, в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375-44-56-86-176.
3: Весна на радио Могилев.

Продолжаем программу «Привет в обед». И вот сообщение хорошее получил только что. Передаю привет мужу Славе, он сейчас в дороге, но надеюсь, его магнитола настроена на волну радио Могилев. Желаю хорошей и безопасной дороги. Не забывай отдыхать. С любовью, жена Саша. Я тоже, в свою очередь, желаю всем, кто сейчас за рулем, хорошей дороги. Ну и иду к следующим сообщениям. Вот передаю привет Артему, написала нам Екатерина. И вот еще одно сообщение, оно у нас от Елизаветы. Добрый день, радио Могилев. Передайте привет моей лучшей подружке Алене Емельяновой. Сегодня увидимся. Друзья, ну а я хочу напомнить, что час у нас не резиновый, поэтому торопитесь отправить свое сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44 56 86 176.

0: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

Вот и подходит к завершению наш час с программой «Привет в обед». Но, друзья, напоминаю, что сегодня у нас суббота. А значит, в этом часе мы еще не пересекаем финишную прямую с нашими приветами и поздравлениями, потому что вечером нас ждет программа «Двухкассетник». Там к вам вернется возможность передать и приветы, и поздравления. Так что приходите туда и обязательно пишите свои сообщения с приветами и поздравлениями. Ну, а я с вами не прощаюсь, а лишь беру небольшой перерыв. Скоро услышимся.

0: обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Обновленную доску почета Могилевской области открыли накануне у Музея славы Могилевщины. Как отметил во время торжественной церемонии вручения свидетельства за занесение на областную доску почета председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, с гордостью чествуем победителей областного конкурса «Человек года Могилевщины», коллективы предприятий и организаций, городские и районные исполнительные комитеты, представители духовенства и бизнеса, людей разных профессий и сфер деятельности. Но всех их объединяет истинное служение и преданность Отечеству. Сегодня как никогда важно осознавать, будущее Беларуси зависит от качества и эффективности работы каждого из нас, подчеркнул Анатолий Исаченко.
1: Наше самое главное богатство – это наши люди. Я уверен, что мы и дальше будем двигаться вперед. В День труда, 1 мая, мы, конечно, чествуем наших лучших людей с занесением на областную доску почета, наши трудовые коллективы, каждого в отдельности, кто заслужил. И это уже история. Это история, которой каждый коллектив, каждый человек должен гордиться. Наверное, вот такие мероприятия подводят некую черту, показывают итог нашей работы. И самое главное, что это стимул для подрастающего поколения. Потому что те люди, которые заслужили это уважение, они показывают пример для подрастающих. Наверное, в этом и есть соль.
0: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026». Об этом Белта сообщили в пресс-службе Международного выставочного центра. Это площадка, где в одном пространстве соберут технологии и решения для самых разных направлений, от общественной, промышленной, пожарной и экологической безопасности до охраны границы, медицины, катастроф, киберзащиты, систем мониторинга, контроля доступа, оповещения и специальных средств для профильных служб, сообщили в пресс-службе. Происшествием в Могилеве оперативники раскрыли афериста, который брал у граждан деньги якобы на развитие дела, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, рассказал заместитель начальника Октябрьского РОВД Могилева, начальник криминальной милиции Дмитрий Провалинский.
2: Сотрудники АБЭП Октябрьского РОВД Могилева выявили факт мошенничества, связанный с незаконным завладением денежными средствами граждан и юридических лиц. Установлено, что директор столичной фирмы под предлогом развития бизнеса и поставки товаров брал деньги, изначально не планируя выполнять обязательства. Полученные средства, более 55 тысяч рублей, он проиграл в онлайн-казино. За совершение мошенничества в особо крупном размере фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.
0: В Беларуси повысились размеры бюджета прожиточного минимума, сообщает Белта со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты. С 1 мая по 31 июля БПМ в среднем на душу населения составляет 509 рублей. Размер бюджета прожиточного минимума вырос на 2,5%. И в завершении только по 31 мая в Зико украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зико – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zico.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +19.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
2: Радио Могилев.

0: завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: обзором главных событий. В студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне ознакомился с перспективами развития отечественного тракторостроения, передает Белта. Главе государства в Минском районе продемонстрировали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора. Глава государства сразу поинтересовался у специалистов, как себя в работе показывает новый трактор. В настоящее время эта модель пока еще только проходит испытания, потом будет запущена в серию. Принципиальный вопрос от президента – сколько надо таких мощных тракторов для белорусских аграриев, ведь не на каждом поле нужна подобная техника. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что будет достаточно 300 единиц. Александр Лукашенко жестко предупредил насчет качества.
1: Упаси вас Господь, у вас будет некачественная техника. Техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что, ну, это наш бренд. Я сторонник, чтобы покупали белорусское. Гарантийным сроком надо вернуться и увеличить им гарантийные сроки. На Гомсельмаш, на МТЗ, на все. Это минимум должно
2: быть.
1: Ну, 5-7 сделаем. Ну, а чего? Ну, если хорошая техника, какая вам разница, сколько гарантийный срок? Но четко должно быть разграничение. Кушаренко виноват? Будьте добры, платите. Если он там фильтр вовремя не заменил, еще что-то. Но если они не виноваты, если этот двигатель выехали в поле, трансмиссия полетела, ну, дорогие мои, меняйте за счет завода. То есть справедливо должно быть. Поэтому имейте это в виду. Трактор должен быть качественный. Гарантия минимум 5 лет. Пока 5 лет. А потом и 6, и 7 будем потихоньку поднимать. Должна быть четкая, прозрачная схема. Проверили, кто виноват. Это главное.
0: Могилев Лифт Маш и китайская компания накануне подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Белта со ссылкой на белорусское загранучреждение в Астане. Во время международной выставки Лифт Экспо Казахстан с участием посла Беларуси Алексея Богданова подписано соглашение о сотрудничестве между могилевским предприятием и китайской компанией, сказали в посольстве. Соглашение предусматривает локализацию производства различных систем управления лифтового оборудования на белорусском предприятии. По другим темам, в Беларуси выросли возрастные доплаты к пенсиям, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты. С 1 мая по 31 июля размер этих выплат составляет 95,5 рублей для людей в возрасте 75-79 лет. При наличии инвалидности первой группы 223 рубля. Для людей старше 80 лет 191 рубль. При наличии инвалидности первой группы 255 рублей. И в завершении только по 31 мая. В «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldstream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-запад.

называется «Не подвели нас сегодня синоптики». Погода-то действительно отличная, и хочется сказать, наконец дождались. И чем бы вы ни были заняты, радио Могилев всегда с вами. В студии Андрей Юрченко. Всем привет!

0: У нас замена! Бесплатные Билвэб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвэб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвэб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвэб. Наши хиты.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: Не знаю, как у вас, но лично у меня первые длинные майские выходные ассоциируются с посадкой картофеля. И вот тут возникает диссонанс. С одной стороны, я ее очень люблю, ну, в смысле картошку, но с другой стороны, сажать ее, ну, как-то не очень. Но недавно мне попался гаджет, о котором спешу рассказать вам. Оказывается, существует робот для посадки картошки. Работает очень просто. Засыпаем в него клубни, на смартфоне выставляем границы поля, и все. Дальше робот все делает сам и даже постоянно присылает фото отчета про дело работе. Согласитесь, идеально. Осталось только его научить с колорадским жуком бороться. Но пока роботы учатся, прогресс совершенствуется, по старинке что делаем? Правильно, работаем руками. Ну а чтобы этот процесс проходил более веселее, слушаем радио Могилев. И в принципе, чем бы вы ни были заняты сегодня, помните, радио Могилев всегда с вами.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. Днем плюс 20, плюс 25. В понедельник переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 22, плюс 27. Во вторник ночью переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 22, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
1: Только хиты, только выгода. Пингдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пингдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375 29 605 57 57 и на сайте Пингдрев.бай.
2: Радио Могилев.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ну что, у многих кюсёлинг продолжается. А, да, друзья, наверняка вы впервые слышите это слово, собственно, как и я. А кюсёлинг — это не просто разминка для речевого аппарата, а скандинавское искусство осознанного, чтобы вы подумали, безделие. И это не просто сидение с гаджетом в руке, листая ленту в соцсетях. Здесь все гораздо красивее. Заваривается чай, можно взять плед, уютно разместившись, смотреть на огонь. Вот это стопроцентная перезагрузка. Но если вам просто скучно смотреть на огонь, можно на него положить, правильно, шашлык. И смотрите, здесь сразу две пользы. И созидание, и голодными, конечно, не останетесь.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Мы создаем комфортные и безопасные условия труда, заявил накануне журналистам министр труда и социальной защиты Андрей Лабович во время праздника труда в столичном парке Победы, передает Белта. Человек труда – это основа экономики, и Министерство труда вместе с профсоюзами и конфедерацией нанимателей создает условия, чтобы наши рабочие работали в безопасных условиях с достойной заработной платой. Создавались новые рабочие места, отметил Андрей Лабович. Мы работаем над корректировкой Трудового кодекса, закона об охране труда, и как раз те инновации, которые мы обсуждаем с Федерацией профсоюзов, будут отражены в этих законопроектах. Обновленную доску почета Могилевской области открыли накануне у Музея славы Могилевщины. Как отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, сегодня как никогда важно осознавать, будущее Беларуси зависит от качества и эффективности работы каждого из нас. Мир стремительно меняется, и только наше трудолюбие, сплоченность и преданность родной земле позволяют уверенно двигаться вперед, сказал Анатолий Исаченко. Наша область по итогам пятилетки занесена на республиканскую доску почета.
2: Конечно, есть город за Могилевскую область, за жителей Приднепровского края, которые своим трудом завоевали эту почетную награду, быть на республиканской доске почета. Поэтому спасибо всем трудовым коллективам, всем жителям нашего Могилевского края за их труд. Это каждодневный упорный труд на протяжении многих лет. Главное, что каждый на своем рабочем месте выполнял свои обязанности. И вот все это в комплексе, все вместе принесло тот результат, который мы имеем. Но я уже говорил, еще раз повторюсь, что наша Могилевская область заслуживает большего.
1: 1 мая в Беларуси пенсионерам предоставляется скидка 50% на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Об этом Белта сообщили в пресс-службе БЖД. Льгота будет действовать по 31 октября в период сезонных сельскохозяйственных работ. Для приобретения льготного билета необходимо предъявлять оригинал пенсионного удостоверения, а также иметь его при себе во время поездки. Льготы при этом не действуют на поездки в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий с нумерованными местами, а также на поездах городских линий. Госавтоинспекция в длинные выходные перешла на усиленный контроль несения службы, передает Ньюсбай. Автоинспекторы уделяют повышенное внимание дорожной безопасности. Наряды спецподразделений ДПС «Стрела» отправились во все области страны. Также дорожная милиция использует для выявления нарушений республиканскую систему мониторинга, то есть камеры видеонаблюдения. Под особым контролем нетрезвые участники дорожного движения, и это касается не только водителей автомобилей, но и средств персональной мобильности, а также пешеходов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +19.

Чуть помедленнее, но не стоит огорчаться, ведь сегодня еще только второй день отдыха, поэтому не теряем ни минутки, проводим этот день с максимальной пользой. Ну и, конечно же, компанию в любых делах вам составляет Радио Могилев. Меня зовут Андрей Юрченков, тем, с кем не слышались, привет-привет!

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды.

0: 847-60-10. Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могиля».

0: 16:25 на студийных, и у меня есть ощущение, что те, кто сейчас на дачах, уже закончили с важными делами по хозяйству и разжигают мангал. Ну вот, друзья, от шашлыка я, конечно, не ожидал. Но все же оказывается, что у него тоже есть норма. Выяснилось, что оптимальная порция для здорового человека около 5 кусочков мяса в день. Много или мало, решать, конечно, тут вам. Если же съесть больше, то организм может ответить тяжестью в желудке и сонливостью. И тут, друзья, конечно же, выбор за вами. С одной стороны, наедаться на ночь очень вредно, но с другой стороны, ну, опять же, по словам нутрициологов, спать вы будете лучше. Так или иначе, разбираться вам, а моя задача вам об этом рассказать. Ну и, конечно же, классную музыку на радио Могилев поставить. Оставайтесь с нами.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. Днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: кто-то в данный момент трудится, то хорошей работы. Ну а те, у кого выходной, обязательно отдохните на все 100. И я немного подержу вас, возьму короткий перерыв и оставлю наедине с нашими хитами. А уже через час снова зазвучу из ваших динамиков. Оставайтесь на волнах радио Могилев. Меня зовут Андрей Юрченков. Скоро услышимся.
1: Радио

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Инициатива «Один район, один проект» является стратегической задачей в сфере регионального развития. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта. С момента объявления инициативы ситуация серьезно поменялась. Тогда мы рассчитывали не только на высокооплачиваемые рабочие места, но и создание рабочих мест. Сегодня такой проблемы нет. Александр Лукашенко упомянул о необходимости завершить программу молочно-товарных комплексов и профилакториев для содержания телят. Аналогично с развитием рыбоводческих комплексов, с чем глава государство ознакомился в Краснопольском районе.
2: Для нас сейчас важно построить предприятия, продукция которых будет востребована не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Я привел пример с этой рыбой. То, что я увидел в Беларуси, это меня поразило. И они молодцы. Не знаю, это Могилевская область или по всей уже республике, что они полный цикл создали. От икринки до комбикормов, которыми можно откармливать эту рыбу. А конверсия комбикормов самая высокая. То есть на 1 килограмм комбикорм, которые мы тратим на рыбу.

0: рыбу получает там килограмм 200 привесов этой рыбы. Прекрасно. И нам это надо. На эту рыбу есть спрос везде. И такие проекты надо искать. Поэтому не рабочее место, не зарплата, а продукция, которую можно продать. И продать с высокой прибылью. Для нас это сегодня наиважнейший вопрос. Если это будет, тогда и зарплата будет нормальная, и приличное рабочее место. Но надо делать быстро.
1: В Беларуси с 1 мая на 2,5% выросли размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. Вот некоторые суммы. Единовременное пособие при рождении первого ребенка – 5096 рублей, при рождении второго и последующих детей – 7135 рублей. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности – 510 рублей. Новые размеры пособий будут действовать по 31 июля. О спорте. Белоруска Дарья Веренич выиграла вторую медаль Кубка Европы по художественной гимнастике, который проходит в Азербайджане, сообщает Белта. Веренич завоевала серебряную медаль, уступив только израильтянке. Всего на ковер вышли 52 девушки. Также сегодня Дарья показала шестой результат в программе с лентой. Накануне Веренич взяла бронзу в упражнении с обручем. Еще одна белоруска Анна Каменщикова заняла 16-е место с булавами и стала 9-й с лентой. Белорусско-российский патриотический автопробег «Помним, сохраняем, чтим» по местам боевой славы Могилевщины, посвященный 85-летию обороны Могилева, пройдет 7 мая, сообщили в Могилевском облисполкоме. Маршрут пробега – Белорусско-российский университет, мемориальный комплекс «Буническое поле», мемориальная часовня в деревне Салтановка, мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области в Барках, Тычевский краеведческий музей, мемориальный комплекс партизанской славы Усакина, мемориальный комплекс Вязин-Селец. И завершится автопробег у Белорусско-российского университета в Могилеве. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +19.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-Древ.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне ознакомился с перспективами развития отечественного тракторостроения, передает Белта. Главе государства в поле в Минском районе продемонстрировали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора. В настоящее время эта модель проходит испытания. По их завершении МТЗ начнет поставки этой техники в хозяйство. Принципиальный вопрос от президента – сколько надо таких мощных тракторов для белорусских аграриев? Ведь не на каждом поле нужна подобная техника. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что будет достаточно 300 единиц. Александр Лукашенко отметил, что хочет, чтобы технику МТЗ покупали именно из-за хорошего качества. Это наш бренд. Обновленную доску почета Могилевской области открыли накануне у Музея славы Могилевщины. Среди городов и районов, победивших соревнования по социально-экономическому развитию, на доску почета занесены Могилев, Шкловский, Горецкий, Климовичский, Кличевский, Кировский и Древинский районы. Признание и поощрение также удостоены организации области, которые достигли в своей деятельности наилучших показателей. В их числе представители промышленности, сельского и лесного хозяйства, ЖКХ, строительства, социальной сферы, транспорта и торговли. Среди учреждений социальной сферы одной из лучших по итогам 2025 года стала Могилевская областная клиническая больница. Занесение на доску почета имеет большое значение для коллектива, отметил главный врач Анатолий Кулик.
2: Конечно, это огромная честь для нашего учреждения. Лечат не стены и не оборудование, пусть оно самое замечательное у нас, а лечат люди. Коллектив собрался просто замечательный в плане того, что когда

0: лишнее слово, как на 1000 человек в больнице. Больше 20 тысяч операций сделано. Это огромный труд, и причем, что он с каждым годом увеличивается. И мы готовы дальше работать на благо граждан нашей Кировской области.
1: В Беларуси повысились размеры бюджета прожиточного минимума, сообщает Белта со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты. С 1 мая по 31 июля БПМ в среднем на душу населения составляет 509 рублей. Размер бюджета прожиточного минимума вырос на 2,5%. И в завершении память в каждой ноте. С 4 по 9 мая радио Могилев вновь запускает радиомарафон, посвященный Дню Победы. Традиционная акция объединит молодежь, представителей предприятий и организаций, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества, всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. В год белорусской женщины вспомним историю о наших землячках, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу. А также вместе споем песни, символы стойкости и героизма наших предков. Для участия необходимо записать короткий видеоролик с фрагментом военной песни, выложить его в ТикТок, Инстаграм или ВК под единым хэштегом «Память в каждой ноте» и отметить радио Могилев. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 19.
2: Теплым, я бы даже сказал, жарковатым выдался сегодняшний день. И очень хочется надеяться, что и дальше погода не преподнесет нам никаких сюрпризов, ну, например, в виде июньского снега. Но не будем загадывать и наслаждаться теплом и весной прямо здесь и прямо сейчас. В студии по-прежнему Андрей Юрченков. Всем уже добрый вечер.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +20, +25.
1: Наши хиты.

Май богат на события, и лично для меня грядущий День Победы является одним из самых важных праздников в году. И я считаю своим долгом еще раз вам напомнить, что с 4 по 9 мая на радио Могилев вновь запускается радиомарафон, посвященный Дню Победы и память в каждой ноте. Традиционно акция объединит нас всех – молодежь, представителей предприятий и организаций, силовых структур, депутатского корпуса, бизнес-сообщества, всех, кто с гордостью сохраняет нашу славную историю. А в год белорусской женщины вспомним истории наших землячек, чья самоотверженность во время Великой Отечественной войны помогала ковать победу, а также вместе споем символы стойкости и героизма наших предков в песне Победы. Все желающие могут принять участие, и в прошлом году вас было очень много. И вот сейчас присоединяйтесь. Для участия необходимо записать короткий видеоролик с фрагментом военной песни, выложить его в ТикТок, Инстаграм или ВКонтакте под единым хэштегом «Память в каждой ноте» и отметить «Радио Могилев». Поэтому обязательно участвуйте, чтобы каждой нотой сохранить память о Великой Победе.

0: Субботний теплый вечер продолжается, и если вы не знаете, чем заняться, у меня есть отличная идея. В следующем часе на радио Могилев стартует двухкассетник «Хиты, проверенные временем, любимые всеми и украшенные, конечно же, вашими приветами и поздравлениями». Так что прямо сейчас уже можно брать в руки свои телефоны и отправлять ваши сообщения на короткий номер 9940 или на наш студийный вайбер, код 44-56-86-176. И в следующем часе я и мой коллега Евгений Шутов их обязательно зачитаем. Ну а я с вами не прощаюсь. Оставайтесь с нами. Услышимся в следующем часе.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 20, плюс 25.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Вот и стрелки на часах показали 19 часов, и значит, это не что иное, как начало программы «Двухкассетник» на волнах радио Могилев.
4: Я, если честно, очень заждался этого момента. Впереди нас ждет целых 2 часа, наполненные хитами прошлых лет, хорошо известные каждому из вас. Также не забываем и про ваши приветы и поздравления.
3: И если вдруг вы на наших волнах впервые и не знаете, на какие номера нужно отправлять свои приветы и поздравления, то, конечно же, напоминаю, что есть для этого дело короткий номер. Это у нас 9940, ну и, конечно же, студийный вайбер через код 44-56-86-176. Ну а мы с Андреем берем на себя ответственность с радостью зачитать ваши сообщения в ближайшие 2 часа.
4: Поэтому, друзья, не стесняйтесь, пишите, рассказывайте нам, как прошел ваш день, как проходит вечер. Ну а у микрофона с вами Андрей Юрченков и Евгений Шутов. Всем говорим добрый вечер.
1: Двухкассетник.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

0: любимые хиты звучат из ваших радиоприемников, и на самом деле очень сложно усидеть на месте, когда такая музыка врывается в наши уши.
1: Но не одними хитами славится двухкассетник. Также есть и ваши сообщения, которые к этой минуте мы уже успели получить и готовы зачитать для вас. Итак, сообщение от Марии. Поздравляю любимого мужа, папочку, сына и зятя Борисенко Игоря с днем рождения. Желаю, чтобы твой год сложился как идеальный проект с четким планом действий, вдохновляющими целями и блестящим результатом. Мы тебя любим.
0: Ну и в свою очередь мы присоединяемся к поздравлениям. И сейчас вот, Жень, очень актуальное сообщение от пользователя, чей номер заканчивается на 87. Любимую тещу Ирину Антоновну и тестя Игоря Анатольевича поздравляю с тем, что мы сегодня посадили картошку. Мы это сделали. Подпись «Ваш зять».
1: Андрей, ты там вообще как, посадил уже картошку?
0: Да, и, кстати, я тоже это сделал не так давно.
1: Ну а шашлычный сезон-то успел открыть?
0: А вот это нет. Вот такой вот диссонанс на самом деле. Картошку посадили, а шашлык еще не успел
1: посадить. Шашлык не посадили.
0: Да, шашлык еще, да, на мангал не положили. Но я уверен, что скоро до него доберусь тоже.
1: Ну, а я уверен, что многие наши слушатели прямо сейчас проводят свой вечер вблизи мангала с готовящимся на нем шашлыком. И вот предлагаю вам, друзья, поделиться, как вы проводите свой вечер, написав нам на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56 86 176, обязательно через код 44.
0: Ну и, конечно же, про приветы с поздравлениями тоже не забываем. Присоединяйтесь к нам, друзья, в двухкассетнике, всегда круто.
2: Двухкассетник.

завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +4, +9. Днем +20, +25.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Двухкассетник был бы неполным, если бы не было ваших приветов и поздравлений. И благо они у нас есть.
3: И я не устаю всегда говорить, друзья, меня очень сильно радует, когда на нашем студийном вайбере загорается вот красненькая циферка такая 1, 2, 3. Это значит, что вы нас слушаете и передаете ваши приветы. Ну что, не будем долго говорить и зачитаем. Вот сообщение от Оксаны. Добрый вечер, мое любимое радио. Хочу передать привет племяннице Вике, ее мужу Сергею, своей сестре Лоре, ее мужу Игорю, у которого, кстати, 25 апреля был день рождения. Всем желаю здоровья и исполнения задуманного. Лора, скоро буду у вас. Оксана Климович, спасибо. Радио Могилев. И вам спасибо за такие теплые слова. И именинника Игоря с прошедшим днем рождения мы тоже поздравляем.
2: Ну а мы продолжаем. И следом вот у нас сообщение с поздравлением. Кривозубова Татьяна. Мамочка, с днем рождения. Мы тебя очень любим. Счастья и здоровья. Пусть Бог хранит тебя. Дочка Ирина, зять Вова и внучка Варя. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям. Мы от себя желаем всего самого наилучшего Татьяне, и пусть каждый ваш день будет наполнен лишь приятными эмоциями. С днем рождения!
3: Идем дальше. Здравствуй, Рэм. Передайте привет моей жене Антонине. Я ее очень сильно люблю. Мы сегодня большие молодцы. Посадили картошку и сейчас готовимся жарить шашлык.
2: И вправду молодцы. Если брать топ сообщений за сегодня, то прям день посадки картошки у наших слушателей можно назвать.
3: Это да. И вы тоже, друзья, делитесь, если вы уже успели посадить картошку, и пишите сообщения на наши номера. Конечно же, короткий номер 9940 или на студийный Viber 56 86 176. Через код 44 мы ждем.
0: Двухкассетник.

0: Сетник.
1: Ну что, дорогие радиослушатели, первый час двухкассетника пролетел, мы даже глазом моргнуть не успели. И, конечно же, все те, кто посадил сегодня картошку, вы большие молодцы.
2: Но есть еще одна хорошая новость, кроме шашлыков, картошки и хорошей погоды. Эта новость заключается в том, что двухкассетник продолжится и в следующем часе. Продолжат звучать всеми любимые и хорошо известные хиты. Продолжим мы получать от вас сообщения с приветами и поздравлениями.
1: Ну и, конечно же, мы будем их зачитывать. Мы, Андрей Юрченков и Евгений Шутов. И еще раз напоминаем наши номера. Это короткий номер 9940 и студийный Viber 56 86 176, через код 44.
2: И, конечно же, мы с вами не прощаемся, услышимся в следующем часе.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
2: Наши хиты.

0: завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 20, плюс 25.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Эх, вечер субботы. Не совру, если скажу, что это мое любимое время. Мы успели отдохнуть за день, и впереди еще один день, который также посвящен отдыху. И даже если вы их заполняете делами, я очень надеюсь, что они для вас приятные.
4: Но на самом деле, Жень, все составляющие хорошего вечера соблюдены. Это и хорошая музыка, и море радостных событий, о которых вы нам пишете.
3: Ну и не будем скромничать, Андрей. Хорошая компания в наших с тобой лицах на волнах радио Могилев.
4: Этим вечером Андрей Юрченков и Евгений Шутов раскручивают для вас двухкассетник.
3: И, конечно, ждем от вас сообщений на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176. С кем не слышали, с тем говорим добрый вечер.
1: Двухкассетник.

0: лучшие народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов.

0: давайте же перейдем к ним. И, кстати, друзья, тема дачных дел и посадок продолжается. И вот такое сообщение пришло нам от абонента, чей номер заканчивается на 634. Доброго вечера и хорошего настроения. Мы сегодня посадили огурцы. Картошка была вчера. Всем вкусных шашлыков и добра.
1: Вот теперь-то тема посадки раскрыта чуть шире, но не только успешными посадками огурцов и картофеля мы сегодня празднуем. Есть еще и дни рождения. Вот еще раз с днем рождения поздравляют Борисенко Игоря, город Шклов. Никогда не унывай, желаю, чтобы всегда на твоем лице сияла улыбка. Ура, ура, ура, написала нам Мария. И мы, конечно же, присоединяемся к поздравлениям. От себя желаем всего самого наилучшего Игорю.
0: А мы идем дальше. Вот такое сообщение у нас есть. Добрый вечер, прекрасное и любимое радио. Передайте привет в город Костюковичи именно Виталию и Евгению, которые сейчас трудятся в одном экипаже. Пожелайте им хорошей смены, дышите больше свежим воздухом и пусть не печалятся, ведь на выходных работать тоже нужно кому-то, написал Александр. Ну что, Виталий и Евгений, мы вам передаем привет и от всей души желаем хорошей смены, чем бы вы ни занимались.
1: Давай еще одно сообщение зачитаем. Вот у нас, передайте, пожалуйста, моему Валерочке, что он лучший мужчина на свете, я его очень люблю. Это у нас абонент, чей номер заканчивается на 904. Немного романтики нам привнесли в эфир. И, друзья, я хочу напомнить, что ваши сообщения принимаются на студийный вайбер, это через код 44-56-86-176. И, конечно же, на короткий номер 9940. Вот туда-то и ждем ваши сообщения.
2: Двухкассетник.
3: Наши хиты.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не...

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. Днем плюс 20, плюс 25. В понедельник переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 22, плюс 27. Во вторник ночью переменная облачность. Днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 22, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

0: Кассетник.
1: Итак, уже остается менее 30 минут до 21 часа, и значит это, что нужно ускоряться вам, друзья. Если вы до сих пор думаете, нужно ли вам отправить привет или поздравление, пора прекращать только думать, и нужно переходить к действиям. То есть присылать свое сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686 176 через код 44.
2: Женя, у нас есть те, кто переходит от слов к действиям, а точнее к действиям с приятными словами. Вот как сказал. Которые мы получили и прямо сейчас зачитаем. Здравствуйте, радио Могилев. Передайте привет и поздравления с прекрасным весенним вечером жене Мариночки. Я тебя очень-очень люблю, написал Олег.
1: Слушай, прям чувствуется весенняя романтика это в эфире. Да. Потому что, кстати, и следующее сообщение, которое нам написала Инна, тоже очень доброе и романтичное. Доброго чудесного вечера, такое близкое сердцу радио Могилев. И снова я спешу к моему солнышку, мужу Валерию, с нежным и ласковым приветом. Мой самый лучший, мой особенный и неповторимый мужчина. Я готова каждый день говорить тебе, как бесконечно я тебя люблю. И не просто люблю, а я восхищаюсь. Восхищаюсь тобой, твоим отношением к жизни, твоими талантами, уважаю тебя, очень дорожу и благодарю за то, что ты помог мне стать счастливой женщиной. Ведь когда мы вместе, это непередаваемое счастье, я наслаждаюсь, я растворяюсь, я живу. Целую и обнимаю тебя крепко-крепко, твоя навеки любимая я. Благодарю вас и отличного настроения. Слушай, очень поэтично, ну и конечно же мы вас тоже благодарим, что слушаете и пишете, и вам также желаем отличного настроения.
2: И я вот что хочу еще сказать, Жень, после таких слов, я думаю, вернее, что каждый мужчина в глубине души мечтает получать вот именно такие замечательные слова. Ну что, друзья, торопитесь, времени-то осталось совсем мало, а мы с Евгением Шутовым очень хотим озвучить все, что вы нам пишете.
0: Двухкассетник.

0: Кассетник.
1: Вот такие замечательные, зажигательные мотивы звучат в программе «Двухкассетник». Ну что, два часа «Двухкассетника» пролетели и глазом моргнуть не успели.
2: Андрей, это на тебя так поэтичные сообщения наших слушателей сработали, что ты стихами аж заговорил.
1: Ну, Женя, а как тут не заговорить стихами, когда такие замечательные слушатели пишут нам, а мы с тобой это все произносим в эфире.
2: Слушай, еще немного и сможешь проводить поэтические вечера с Андреем Юрченковым.
1: Да, обязательно задумаюсь.
2: Но, кроме шуток, «Двухкассетник» вправду завершает. И я уверен, что вечер у многих продолжится и дальше. По этому поводу напоминаю, что с 22 часов и до 00:00 для вас будут звучать танцевальные сеты. Ну а следующий час вас ждет, как всегда, хорошая музыка.
1: Ну что, Жень, пора прощаться.
2: Да, абсолютно точно, Андрей.

0: Сегодня с вами был Андрей Юрченков и Евгений Шутов. Любите друг друга, берегите себя. На сегодня все. Всем пока-пока.
1: Танцуй под хиты прошлого. Двухкассетники. По пятницам и субботам вечером.

Завтра по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью +4, +9. Днем +20, +25.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Авен.
2: День обяцая шмат добрых подей, але нехто один може его озмрочить.
1: Телец.
2: Звыкле не завсёды самое лепшее. Усё доброе корісті бывае у перший раз.
1: Близняты.
2: Вам може здаться, что у вас у запасе шмат часу, але подеи примусить поспешаться.
1: Рак.
2: Выдатный день для любых справ, якія потребуют застярожности. Вы зможете добро сконцентроваться и ничего не выпустите.
1: Лео.
2: Придется позбавить себе некого задовольнения. Не хвалюйтесь, это часовая мера.
1: Дева.
2: Меркование, выказанное кимсти из окружения, примусить вас по-новому зернуть на некоторые подеи.
1: Шали.
2: Особливой уваги запотребуют ситуации, где есть суместное финансование або огольные гроши.
1: Скорпион.
2: Нечто незвычайно цикавое может с вами отбыться, коли вы отправитесь куда-то, что зовется за компанию.
1: Стрелец.
2: Старайтесь проявлять во всем аккуратность. У этот день вельми важно, как бы все было у парадку.
1: Козярог.
2: Не спробуйте вырешить все проблемы одразу. Необходимо собраться и довести початое справа до конкретного вынику.
1: Водолей.
2: Придатный день для стратегичного планования або складания бизнес-плана.
1: Рыбы.
2: Вы сможете отримать добрый совет и навод можете подшуть нечто, что подкажа, как вам лепш поступить. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай.

смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by. Радио Могилев.

0: будет только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа.

0: целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
2: Два танцевальных часа.
0: Каждую пятницу и субботу.
3: Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 3 мая по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

Наши хиты.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.